0: понимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: Radio Nodonai. We'll have more for you at another time. Thank you. Bye-bye.